0: Амурская улица, Бургасская,
1: давай, давай, давай,
0: и Капитанская, давай, давай, и Рибарская.